Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Радио З.
1: По дороге домой из краев, что как отгорят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: вода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Дорогу стримаю.
2: Здоровенькі.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню.
1: Умните.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Тихо листаешь страницы тетради, почерк свой узнаешь, все написал, представлен к награде.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

0: кто-то занял.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
7: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война.

забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве и салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

Дзен. Командовать парадом будем

осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе, я Ми-8.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8-800-621-75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку.

до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: хочется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Почти 200 участников СВО выдвинуты кандидатами на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в 47 регионах России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Всего на выборы в единый день голосования 2026 года выдвинуты кандидатами 1641 боец СВО. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Президент назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Госдуме хотят сократить разрыв в зарплатах рядовых сотрудников и руководителей. Такие изменения в Трудовой кодекс разработал и внес на рассмотрение правительства первый замглавы Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения коснутся госфондов, государственных и муниципальных учреждений, а также унитарных предприятий. Парламентарии предлагают установить жесткий лимит. Зарплата директора, его замов и главного бухгалтера не сможет превышать средний доход остальных сотрудников более чем в 5 раз. По словам депутата, такая мера позволит повысить доходы тех, у кого они невелики. Деньги должны доходить до тех, кто моет палаты, помогает дошколятам в детских садах, ухаживает за больными, обеспечивает ежедневную работу учреждений, заключил Гусев. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19 часов. Это следует из метод рекомендаций Министерства просвещения. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Не допускается обучение в три смены. Минпросвещение не планирует отменять домашнее задание для школьников, заявил глава ведомства. Он сообщил, что до 1 сентября в каждой российской школе создадут комиссию по урегулированию споров. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство. Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Люди получают уведомление через госуслуги и могут проголосовать онлайн либо заполнить бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. И еще по теме. В стране предложили создать должность жилищного омбудсмена. Отмечено, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Нередко это превращается в долгий путь. Аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, в России есть бизнес-омбудсмен. Также законом предусмотрена должность финансового уполномоченного. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
10: Звони 8-800-600-21-75.
9: Негабаритика. Работа рядом.
11: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
12: Нужно, чтобы помнили.
13: Нужно, чтобы знали.
12: Нужно, чтобы верили.
13: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
12: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
11: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слов о помощи не дай мне отвернуть.

что в окопе рядом бравые ребята. Я счастлив тем, что жив и что дышу.

0: поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется. Опять летит, укрыться поспешу. Надеюсь, Боже, жизнь ничья не оборвется.
1: Погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Почти 200 участников СВО выдвинуты кандидатами на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в 47 регионах России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Всего на выборы в единый день голосования 2026 года выдвинуты кандидатами 1641 боец СВО. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Президент назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Госдуме хотят сократить разрыв в зарплатах рядовых сотрудников и руководителей. Такие изменения в Трудовой кодекс разработал и внес на рассмотрение правительства первый замглавы Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения коснутся госфондов, государственных и муниципальных учреждений, а также унитарных предприятий. Парламентарии предлагают установить жесткий лимит. Зарплата директора, его замов и главного бухгалтера не сможет превышать средний доход остальных сотрудников более чем в 5%. Раз. По словам депутата, такая мера позволит повысить доходы тех, у кого они невелики. Деньги должны доходить до тех, кто моет палаты, помогает дошколятам в детских садах, ухаживает за больными, обеспечивает ежедневную работу учреждений, заключил Гусев. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19 часов. Это следует из метод рекомендаций Министерства просвещения. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Не допускается обучение в три смены. Минпросвещение не планирует отменять домашнее задание для школьников, заявил глава ведомства. Он сообщил, что до 1 сентября в каждой российской школе создадут комиссию по урегулированию споров. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство. Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Люди получают уведомление через госуслуги и могут проголосовать онлайн либо заполнить бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. Еще по теме. В стране предложили создать должность жилищного омбудсмена. Отмечено, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Нередко это превращается в долгий путь. Аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, в России есть бизнес-омбудсмен. Также законом предусмотрена должность финансового уполномоченного. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строительстве.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Не габаритика. Работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Стихи российского солдата. К сожалению, мы не знаем его имени. Его фамилия – Углев. Он пал смертью храбрых при освобождении Донбасса. Это единственное его стихотворение. Спасибо тебе, Белгород, и области спасибо. Вы за спиною нашей, как каменная глыба. Уверены мы в вас, в поддержке и заботе. Мы знаем, что всегда поможете пехоте. Мы очень благодарны за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту, за теплый чай, картошку, за братское плечо, за свежий хлеб, консервы и крепкий табачок, за письма и улыбки, рисунки от ребят, за то, что принимаете и лечите солдат, врачам и активистам, девчонкам, пацанам. Спасибо за доверие воюющим войскам. Мы видим вас и верим, что Родине нужны, что тыл надежен, крепок, и мы защищены от лживых фарисеев, предателей в ролей, готовых плюнуть в спину своих же сыновей. История рассудит, расставит на места, и станет миру ясно, кто прав, где клевета, что армия с народом поймут в один момент, и в Белгороде людям воздвигнут монумент от русского солдата с поклоном старикам, что хлебушком делились с пехотой пополам. За искренность спасибо, за вашу доброту, за веру в наши силы и в нашу правоту.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бережна, здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Почти 200 участников СВО выдвинуты кандидатами на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва в 47 регионах России, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Всего на выборы в единый день голосования 2026 года выдвинуты кандидатами 1641 боец СВО. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Президент назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Госдуме хотят сократить разрыв в зарплатах рядовых сотрудников и руководителей. Такие изменения в Трудовой кодекс разработал и внес на рассмотрение правительства первый замглавы Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения коснутся госфондов, государственных и муниципальных учреждений, а также унитарных предприятий. Парламентарии предлагают установить жесткий лимит. Зарплата директора, его замов и главного бухгалтера не сможет превышать средний доход остальных сотрудников более чем в 5%. Раз. По словам депутата, такая мера позволит повысить доходы тех, у кого они невелики. Деньги должны доходить до тех, кто моет палаты, помогает дошколятам в детских садах, ухаживает за больными, обеспечивает ежедневную работу учреждений, заключил Гусев. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 19 часов. Это следует из метод рекомендаций Министерства просвещения. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Не допускается обучение в три смены. Минпросвещение не планирует отменять домашнее задание для школьников, заявил глава ведомства. Он сообщил, что до 1 сентября в каждой российской школе создадут комиссию по урегулированию споров. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство. Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении. Люди получают уведомление через госуслуги и могут проголосовать онлайн либо заполнить бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. Еще по теме. В стране предложили создать должность жилищного омбудсмена. Отмечено, что сейчас граждане, столкнувшиеся с некачественными коммунальными услугами или проблемами содержания дома, вынуждены самостоятельно разбираться в сложной системе обращений и жалоб. Нередко это превращается в долгий путь. Аналогичные механизмы уже действуют в других сферах. В частности, в России есть бизнес-омбудсмен. Также законом предусмотрена должность финансового уполномоченного. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8-800-600-21-75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Стрелой взлетела к облакам зеленая ракета.

0: небо.
1: Радио Зет.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Записки бойца. Знаете, я часто смотрю на это небо. Здесь оно другое. Тяжелое, пропахшее порохом и остывшим металлом. И в редкие минуты, когда ловит интернет, я заглядываю в ваш мир. И все чаще я натыкаюсь на это липкое серое уныние. Затянулось. Непонятно. Нас обманули. Где результаты? Люди стали мерить судьбу Родины секундомером, словно это футбольный матч, на который они купили билеты, теперь недовольны. Что игра затянулась, а на трибунах сквозняк. А я хочу спросить только честно, перед самим собой. А как ты хотел? Легко любить Родину, когда она красавица в кокошнике на празднике. Когда она раздает гранты, строит парки и сверкает салютами в твою честь. В такой момент патриотов полные площади. В такой момент гордиться ею — это как хвастаться дорогой машиной. Приятно, престижно, не пыльно. Но Родина — это не только блеск золотых куполов. Сегодня она — это мать. Это наша мать, которая вышла в поле в бурю. У нее спутались волосы. У нее натруженные, потрескавшиеся руки. И под глазами тени от бессонных ночей. Она сейчас не красивая картинка. Она воюющая, израненная, стиснувшая зубы от боли мать. Сможешь ли ты любить ее такую? Не в шелках, а в камуфляже, пропитанном болью и порохом. Сможешь ли ты не отвести глаза, когда ее поносят со всех сторон? Когда она ошибается? Когда ей страшно за своих детей? Мать сильна не сама по себе, мать сильна своими сыновьями. Когда ребенок видит, что матери тяжело, он не стоит в стороне с калькулятором, считывая, когда же она наконец справится. Он не ищет подвоха в ее слезах. Он просто подходит, берет ее за руку и говорит: «Я здесь. Мы выстоим. Я тебя не предам». А у нас сейчас многие ведут себя, как капризные дети. «Мама, ты обещала, что все будет хорошо, что все будет быстро. Почему ты такая грустная? Наверное, ты все делаешь не так». Это не игра, это жизнь нашей семьи, огромной, многовековой. Если она затянулась, значит, рана глубока. Значит, шторм сильнее, чем мы думали. Но разве это повод отпускать ее руку? Здесь, на передке, мы не спрашиваем, когда. Мы спрашиваем, кто, если не я. Потому что если здесь мы начнем сомневаться так, как вы сомневаетесь в тепле, все рухнет. Мы держим этот фронт не на железе, а на вере. На вере в то, что дома нас не предадут в мыслях. Не ищите правду в аналитике и сплетнях. Правда, она в сердце. Любить, когда все хорошо, это просто. Остаться рядом, когда тяжело, когда непонятно и когда больно, это и есть любовь. Не ищите подвохов, ищите в себе силы. Мать не перестанет быть матерью, если она заболела или устала. Наоборот, именно когда ее нужно обнять крепче всего, именно тогда ей нужно сказать: «Мам, я здесь, я не уйду, сколько бы ни потребовалось, я буду рядом». Будьте с ней до конца. В этом и есть вся правда. В этом и есть наша единственная победа, которая начинается не на поле боя, а в сердце каждого, кто ждет нас дома. Держитесь друг за друга и верьте, потому что кроме нас у нее никого нет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 122 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись Белгород и еще 11 округов. Противник произвел 3 артиллерийских обстрела, атаковал дронами. 135 беспилотников сбиты и подавлены. В Белгородском округе погиб мирный житель. Выражаем соболезнования родным и близким. В Грайворонском, Красноярском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. Всего в медицинских организациях региона проходит лечение 130 человека, в числе которых 4 детей. В тяжелом состоянии находятся 5 взрослых пациентов, помещенных в реанимационное отделение, сообщили в областном Минздраве. Необходимая медицинская помощь оказывается. Александр Шуваев навестил пострадавшего при атаке беспилотника мальчика. В детской областной больнице, временно исполняющей обязанности губернатора, встретился с 4-летним Артемом. Ребенок был ранен при атаке дрона на жилой дом в Белгороде. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Также к руководителю региона обратилась родственница девочки 2024 года рождения. У малышки тяжелое поражение центральной нервной системы. Женщина попросила перевести ребенка в московскую клинику имени Башляевой. Вопрос уже взят в работу, рассказал Шуваев. Александр Шуваев совершил рабочую поездку в Ивнянский округ. В поселке продолжается масштабное преображение Аллеи Славы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На первом этапе строители выложили новую тротуарную плитку, смонтировали освещение, установили лавочки и поручни для маломобильных граждан. Второй этап благоустройства запланирован на 2028 год. На аллее установят памятник и гранитные плиты. В прошлом году по федеральной программе была благоустроена набережная пруда. Работы велись на протяжении нескольких лет. Был обустроен пешеходно-прогулочный узел со смотровой площадкой. Здесь также есть мост длиной 250 метров, лодочный пирс и сцена для проведения культурных мероприятий. Эти объекты – наглядный пример того, как федеральная поддержка и национальные проекты преображают наши малые территории, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. В Ивнянском округе создадут ассоциацию ветеранов СВО. Об этом руководитель региона сообщил на встрече с жителями. Для помощи в муниципалитет приедет советник руководителя. Кроме того, на встрече обсудили проблемы водоснабжения в селах Череново и Новенькое и работу с молодежью. Александр Шуваев также проработает вопрос ремонта инфекционного отделения в Ивнянской центральной районной больнице. В Краеведческом музее усадьбы князей Юсуповых Ракитянского округа работает выставка «Живые традиции. Народный костюм». На ней можно узнать, как одевались жители Слободы Ракитной в старину, в чем различие между повседневными и праздничными костюмами. Гости познакомятся с видами тканей, традиционными узорами и приемами украшения одежды. Каждый экспонат помогает воссоздать целостную картину жизни людей прошлого. Выставка открыта до 28 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Волонтерское рукопожатие. Каждый, кто в теме, знает, как было тяжело в 2022 году с начала СВО. Теперь мы обросли броней, знакомствами и информацией. Кто-то сошел с дистанции, мы не осуждаем. А другие, наоборот, стали сильнее. Наши руки, по сути, обнимают всю нашу страну. Да что страну, планету. Мы почти все знакомы онлайн или лично, знаем заботы каждого. Алло, Белгород! Белгород на связи, нужна помощь. Алло, Москва, скиньте логистику. Алло, друг, нужна поддержка найти бойца в госпитале. Бурятия на связи. Девочки, нужна помощь в передаче гумки. Встретить, помочь, отправить. Кто на Донецке? Перенаправьте нашим, пожалуйста. И много, очень много вопросов решается именно волонтерами. По всей стране мы вместе. Каждый из нас как флажок на карте. У нас уже своя карта дорог. Вот там ехать нельзя сегодня. Вот там встретят волонтерские рукопожатия по всей стране. Представьте масштаб работы. Я с Черкесска. Ко мне обратились из Казани за помощью. Лешие нужны для разведки. Вчера. В ответ люди нашли дешевые рации. Таганрог. Построили логистику, приняли и передали по назначению. Просто? Да. А если посчитать, сколько за счет логистики сэкономлено народных денег, а некоторые осуществляют логистику за свой счет. Бесценно. Каждый из нас — это пульс. Мы в ритме, который задали себе сами, и не можем остановиться. Привет. Можешь помочь с медициной? А у меня есть салфетки и сухие супы. Состыкуемся. Страна точечно через рукопожатие помогает фронту. Мы вместе. Это уже не просто слова, не просто девиз. Это стиль жизни. Это ты и я, уставшие, но не сломленные. Цель — победа. Всех нас, для бойцов, для страны. И она непременно будет, наша победа. И мы сможем не только онлайн пожать друг другу руки. Мы сможем обняться всей страной. Елена Соловьева.

0: тебя проливали деды кровь. Не просто от мысли, не просто от снов. Не просто идти между адом и раем. Мы русские люди, своих не бросаем.
1: Не зря испытания брошены нам. Не просто читать строки близких имам. Не просто молчать, когда кроют на слайм. Мы русские люди.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors. Официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 122 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударом подверглись Белгород и еще 11 округов. Противник произвел 3 артиллерийских обстрела, атаковал дронами. 135 беспилотников сбиты и подавлены. В Белгородском округе погиб мирный житель. Выражаем соболезнования родным и близким. В Грайворонском, Красноярском, Ракитянском и Шебекинском округах пострадали 10 человек. Всего в медицинских организациях региона проходит лечение 130 человека, в числе которых 4 детей. В тяжелом состоянии находятся 5 взрослых пациентов, помещенных в реанимационное отделение, сообщили в областном Минздраве. Необходимая медицинская помощь оказывается. Александр Шуваев навестил пострадавшего при атаке беспилотника мальчика. В детской областной больнице, временно исполняющий обязанности губернатора, встретился с 4-летним Артемом. Ребенок был ранен при атаке дрона на жилой дом в Белгороде. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Также к руководителю региона обратилась родственница девочки 2024 года рождения. У малышки тяжелое поражение центральной нервной системы. Женщина попросила перевести ребенка в московскую клинику имени Башляевой. Вопрос уже взят в работу, рассказал Шуваев. Александр Шуваев совершил рабочую поездку в Ивнянский округ. В поселке продолжается масштабное преображение Аллеи Славы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На первом этапе строители выложили новую тротуарную плитку, смонтировали освещение, установили лавочки и поручни для маломобильных граждан. Второй этап благоустройства запланирован на 2028 год. На аллее установят памятник и гранитные плиты. В прошлом году по федеральной программе была благоустроена набережная. Пруда. Работы велись на протяжении нескольких лет. Был обустроен пешеходно-прогулочный узел со смотровой площадкой. Здесь также есть мост длиной 250 метров, лодочный пирс и сцена для проведения культурных мероприятий. Эти объекты – наглядный пример того, как федеральная поддержка и национальные проекты преображают наши малые территории, отметил временно исполняющий обязанности губернатора. В Ивнянском округе создадут ассоциацию ветеранов СВО. Об этом руководитель региона сообщил на встрече с жителями. Для помощи в муниципалитет приедет советник руководителя. Кроме того, на встрече обсудили проблемы водоснабжения в селах Череново и Новенькое и работу с молодежью. Александр Шуваев также проработает вопрос ремонта инфекционного отделения в Ивнянской центральной районной больнице. В Краеведческом музее усадьбы князей Юсуповых Ракитянского округа работает выставка «Живые традиции. Народный костюм». На ней можно узнать, как одевались жители Слободы Ракитной в старину, в чем различие между повседневными и праздничными костюмами. Гости познакомятся с видами тканей, традиционными узорами и приемами украшения одежды. Каждый экспонат помогает воссоздать целостную картину жизни людей прошлого. Выставка открыта до 28 октября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня прощаются.

0: все забудьте про меня!
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
11: Звони 8-800-600-21-75.
10: Негабаритика. Работа рядом.
12: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
13: Нужно, чтобы помнили.
14: Нужно, чтобы знали.
13: Нужно, чтобы верили.
14: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
13: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: А поле боя держится на танках.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
2: Внимание, внимание! Ракетная опасность! Ракетная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Ракетная опасность. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что контакт с Россией должен состояться в ближайшие 2 месяца. По словам Стуба, переговоры с Москвой необходимо проводить в координации с другими европейскими странами. Глава Финляндии подчеркнул, что связи нужно укреплять как на европейском, так и на двустороннем уровне. Ранее с аналогичным заявлением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией. В стране могут обсудить дополнительные гарантии сохранения наличного рубля. С просьбой оценить необходимость такой меры в Банк России и Минфин обратился депутат Госдумы Михаил Делягин. Поводом стали опасения части граждан, что развитие цифрового рубля в будущем может повлиять на использование наличных. При этом цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Пользоваться им можно будет только по желанию, а привычные банковские карты перевода через СБП и наличные продолжат работать. В Госдуме предложили ввести федеральный сертификат на переустройство жилья для пожилых. Его можно будет использовать для оплаты работы и оборудования под нужды конкретного человека. Например, чтобы установить поручни, сделать ванную комнату безопаснее или устранить перепады высоты в жилище. МЧС проверяет школы и детские сады перед новым учебным годом. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверок пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня. На Руси к церковным праздникам присоединились и народные традиции. К началу августа пасечники начинали собирать мед и посвящали Богу первый урожай. Так этот день стали называть Медовым Спасом. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 14 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что контакт с Россией должен состояться в ближайшие 2 месяца. По словам Стуба, переговоры с Москвой необходимо проводить в координации с другими европейскими странами. Глава Финляндии подчеркнул, что связи нужно укреплять как на европейском, так и на двустороннем уровне. Ранее с аналогичным заявлением выступил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, европейские страны в будущем будут вынуждены наладить отношения с Россией. В стране могут обсудить дополнительные гарантии сохранения наличного рубля. С просьбой оценить необходимость такой меры в Банк России и Минфин обратился депутат Госдумы Михаил Делягин. Поводом стали опасения части граждан, что развитие цифрового рубля в будущем может повлиять на использование наличных. При этом цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными деньгами. Пользоваться им можно будет только по желанию, а привычные банковские карты – переводы через СБП и наличные продолжат работать. В Госдуме предложили ввести федеральный сертификат на переустройство жилья для пожилых. Его можно будет использовать для оплаты работы и оборудования под нужды конкретного человека. Например, чтобы установить поручни, сделать ванную комнату безопаснее или устранить перепады высоты в жилище. МЧС проверяет школы и детские сады перед новым учебным годом. Около 25 тысяч профилактических проверок уже провели в российских образовательных учреждениях. Инспекторы проверяют работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверок пока не подведены. Выявленные нарушения регионы должны устранить до начала учебного года. 14 августа православные христиане отмечают Медовый Спас. Это народное название дня, на который приходится церковный праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня. На Руси к церковным праздникам присоединились и народные традиции. К началу августа пасечники начинали собирать мед и посвящали Богу первый урожай. Так этот день стали называть Медовым Спасом. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372 672.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
9: Звони 8-800-600-21-75.
8: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
2: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Почти 380 тысяч квадратных метров жилья введено в Белгородской области в первом полугодии 2026 года. Из них 94,2 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах и 285 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Всего в планах на текущий год ввод более 870 тысяч квадратных метров жилья, в том числе ИЖС – 685 тысяч квадратов. Многоквартирные дома – 185 тысяч квадратов. Ввод новых домов и квартир способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в правительстве области. От атак ВСУ в Белгородской области пострадали более 2600 хозяйственных субъектов, сообщил Александр Шуваев. Урон нанесен 2328 компаниям в промышленности и малом бизнесе, а также 230 предприятиям агропромышленного комплекса, рассказал в интервью ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора. В настоящее время ожидаем выделения из федерального центра дополнительных денежных средств на компенсацию ущерба сельхозпредприятий в размере 1,8 миллиарда рублей, сообщил руководитель области. Также он рассказал, что власти региона запросили федеральную помощь на 788 миллионов рублей для обеспечения бесперебойного электроснабжения сельхозпредприятий. Средства пойдут на закупку резервных источников энергоснабжения. До конца месяца в Белгороде строители планируют завершить благоустройство пешеходной зоны от Королева до Губкина по проспекту Ватутина. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе формирования комфортной городской среды. Проект был разработан в прошлом году, прошел рейтинговое голосование. Вариант благоустройства выбрали горожане. После завершения ремонта будут созданы комфортные прогулочные маршруты и зоны отдыха со скамьями и парклетами. Обустроят около 5000 квадратных метров плиточного покрытия и столько же газона. Полностью обновят уличное освещение. Сейчас рабочие завершают установку бортовых камней, плиточное мощение, монтируют металлокаркасы для будущих зон отдыха. В Шебекинском округе завершилась реализация двух социально значимых проектов. Новые элементы благоустройства появились в поселках Маслова Пристань и Батратская дача. По проекту «Луч света» на улице Луговой в поселке Маслова Пристань специалисты установили 12 железобетонных опор для наружного освещения. На улице Шумилова смонтированы еще 10 опор. В поселке Батратская дача на улице Садовой появились 3 новые железобетонные опоры. Это обеспечит дополнительное освещение населенного пункта. Кроме того, в поселке Маслова Пристань обустроена новая пешеходная дорожка в лесном массиве Приютовского парка, маршрут которой начинается от улицы Октябрьской. Специалисты обустроили дорожное покрытие, проложили капельную линию для освещения, установили фонари, разместили лавочки для отдыха и урны, создав комфортное пространство для прогулок. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Корабли постоят.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победы. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, день вывода войск из Афганистана, там проводятся мероприятия. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. И у меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественного Афган, у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое ночью. Вроде как, кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, встаю, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька, или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась, потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел, и 20 лет, если 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят, вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, и сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО, о чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, батя, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

0: он ходил. Синеет море за бульваром.
1: Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то.
0: Здесь лапы у ели дрожат на весу.

0: во дворец. Играют свирели.
1: А вот что-нибудь из любимого?
2: Чужое любимое?
1: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
2: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому, кто лучше, кто хуже, я просто... Раз они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
2: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
2: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка, он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал, а мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
0: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать. Может быть, не...

За нашу Россию готовы мы жизни отдать. До конца, до последнего вдоха мы будем стоять. Вдруг случится за Родину нам погибать.

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

мать дождется. А пока идут ребята в бой, никому никогда

0: пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Почти 380 тысяч квадратных метров жилья введено в Белгородской области в первом полугодии 2026 года. Из них 94,2 тысячи квадратных метров в многоквартирных домах и 285 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. Всего в планах на текущий год ввод более 870 тысяч квадратных метров жилья, в том числе ИЖС – 685 тысяч квадратов. Многоквартирные дома – 185 тысяч квадратов. Ввод новых домов и квартир способствует достижению целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в правительстве. Области.

настоящее время ожидаем выделения из федерального центра дополнительных денежных средств на компенсацию ущерба сельхозпредприятий в размере 1,8 миллиарда рублей, сообщил руководитель области. Также он рассказал, что власти региона запросили федеральную помощь на 788 миллионов рублей для обеспечения бесперебойного электроснабжения сельхозпредприятий. Средства пойдут на закупку резервных источников энергоснабжения. До конца месяца в Белгороде строители планируют завершить благоустройство пешеходной зоны от Королева до Губкина по проспекту Ватутина. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по программе формирования комфортной городской среды. Проект был разработан в прошлом году, прошел рейтинговое голосование, вариант благоустройства выбрали горожане. После завершения ремонта будут созданы комфортные прогулочные маршруты и зоны отдыха со скамьями и парклетами. Всего обустроят около 5000 квадратных метров плиточного покрытия и столько же газона. Полностью обновят уличное освещение. Сейчас рабочие завершают установку бортовых камней, плиточное мощение, монтируют металлокаркасы для будущих зон отдыха. В Шебекинском округе завершилась реализация двух социально значимых проектов. Новые элементы благоустройства появились в поселках Маслова Пристань и Батратская дача. По проекту «Луч света» на улице Луговой в поселке Маслова Пристань специалисты установили 12 железобетонных опор для наружного освещения. На улице Шумилова смонтированы еще 10 опор. В поселке Батратская дача на улице Садовой появились 3 новые железобетонные опоры. Это обеспечит дополнительное освещение населенного пункта. Кроме того, в поселке Маслова Пристань обустроена новая пешеходная дорожка в лесном массиве Приютовского парка, маршрут которой начинается от улицы Октябрьской. Специалисты обустроили дорожное покрытие, проложили капельную линию для освещения, установили фонари, разместили лавочки для отдыха и урны, создав комфортное пространство для прогулок. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка, работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы — соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
6: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 30 белгородских ветеранов завершили обучение в первом потоке проекта «Сталь». Об этом в своих соцсетях сообщил в РИО губернатора области Александр Шуваев. Они освоили годовой курс из 6 образовательных модулей и получили дипломы о профессиональной переподготовке. Участники проекта, которые находятся в зоне боевых действий, после возвращения смогут продолжить обучение. 20 из них уже приступили к работе, а остальным помогают с выбором вакансий. Задача – трудоустроить каждого, подчеркнул Александр Шуваев. 750 детей из Белгородской области отправились на отдых в Краснодарский край, рассказал Александр Шуваев. В оздоровительные лагеря поехали юные жители Белгорода, Чернянского, Шебекинского и Староскольского округов. Всего за пределами региона сейчас отдыхает более 5000 наших детей. Напомню, что решением федерального центра на отдых в безопасных российских регионах смогут отправиться 16 500 школьников и студентов из приграничных территорий области. На эти цели направлены 1 200 000 000 рублей, написал Александр Шуваев. Чтобы подать заявку на поездку, школьникам нужно обратиться к классному руководителю или директору, студентам колледжей и техникумов, к руководителю учреждения. Продолжаем выпуск. В Белгороде благоустраивают пространство вокруг здания будущего детского экологического клуба. Он разместится в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина. Подробности рассказал в соцсетях глава администрации города Валентин Демидов. Ключевым объектом зоны станет контактный фонтан с игровым ручьем длиной 106 метров. Первый этап работ завершен. Второй будет реализован во время реконструкции бывшего центра Тропикана. Пространство зонировано по возрастам. Игровые элементы и геопластика окружает фонтан. Кроме того, вокруг него появятся перголы с качелями и зоны отдыха. Все площадки соединят мостиками и пешеходными маршрутами. Особое внимание уделили экологичности. Все зеленые насаждения бережно сохранены, а новые объекты гармонично вписаны в естественный рельеф. Озеленители уложили рулонный газон, высадили 481 кустарник и 10 деревьев. Также обустроено уличное освещение. Прием заявок на второй всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0» продлен. Успейте подать работу до 15 сентября текущего года, пишут в соцсетях мэрии Белгорода. Форматы конкурса – видео, фото или текст о благоустройстве вашего города или села. В номинациях 15 направлений – от городских трансформаций и уютных дворов до исторического наследия. Конкурс пройдет в два этапа – заочный отбор работ и очный финал с 4 по 6 октября этого года. Подробности и подача заявки доступны на официальном сайте конкурса. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов. 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
10: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
11: Звони 8 800 621 75.
10: Не габаритика. Работа рядом.
12: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
13: Нужно, чтобы помнили.
14: Нужно, чтобы знали.
13: Нужно, чтобы верили.
14: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
13: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
15: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
16: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
16: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
16: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
16: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
16: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
17: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей. Здоровье блесни в придачу, до мирных

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Меня зовут Инна Потапова. Я никогда не сочиняла стихи, но с начала специальной военной операции слова сложились сами собой. Это про ребят, про наших защитников, про героев среди нас. Я его так и назвала – «Герои среди нас». Героев трудно узнать с первого взгляда, потому что на вид они – простые ребята. Застенчивы, скромны и молчаливы, порой робки и даже кропотливы. Но есть то, что их отличает. В глазах печаль и радость едины, а стан и походка красивы. У них за плечами подвиги и награды, а они этому даже не рады. Герои не плачут и не смеются, хотя в душе очень сильно волнуются. Они честно службу несут и всегда на помощь придут.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию за один день. Ее организует Фонд защитники Отечества и Минздрав России. Обследование проводят в ведущих медучреждениях. Процедура занимает всего один день. Для жителей муниципалитетов предусмотрена транспортировка до клиники и обратно. В программу дополнительно включен скрининг патологии органов слуха. С начала года углубленную диспансеризацию в регионе прошли более 3000 ветеранов и членов их семей. По данным за 2025 год. Процедуру прошли 106 тысяч ветеранов СВО. У 84 тысяч выявили заболевания. Почти 55 с половиной тысяч поставлены на диспансерное наблюдение. Более 23 тысяч человек направили на медицинскую реабилитацию, а более 8 тысяч на санаторно-курортное лечение. При этом 1811 человек получили специализированную и высокотехнологичную помощь. В Губкинском округе продолжается обновление участка автодороги регионального значения Короче-Губкин границы Курской области протяженностью 6 километров. Участок проходит вне населенных пунктов, начинается недалеко от хутора Кочки и заканчивается перед выездом на федеральную трассу М2 Крым. В настоящее время специалисты обновляют дорожное полотно. В планах ремонт водоотводных сооружений, замена барьерного ограждения, устройство шумовых полос и установка дорожных знаков. В завершении будет нанесено дорожная разметка. Отметим, что всего в Белгородской области в 2026 году, благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируется привести в нормативное состояние 157 километров 300 метров автодорог. Белоблводоканал провел замену участка сети водоснабжения в селе Новеньком Ивнянского округа на улице Тихонова. Во время ремонта выполнены монтаж 25-метрового участка, обвязка скважины, установка и настройка электрооборудования, ревизия и техническое обслуживание станции водоподготовки. На сегодняшний день работы завершены. Оборудование и обновленная сеть запущены в работу. И в завершении выпуска о спорте. Староскольские бойцы завоевали 2 золота и серебро на турнирах в Китае. С 5 по 10 августа в городе Санья прошли национальный чемпионат Китая по муай-тай и чемпионат Азии Международной ассоциации спортивного карате и кикбоксинга. В них участвовали атлеты из 34 стран. В составе сборной России выступили 120 бойцов, в том числе воспитанники староскольского клуба «Фронт-кик» Дмитрий Потапов и Иван Ромашов. Дмитрий, студент политехнического колледжа, взял золото в К1 и серебро в ушу саньда. А Иван, ученик 11-й школы, завоевал золото в ушу саньда и серебро в К1. Поздравляем спортсменов и их тренеров. Желаем новых успехов и побед. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306. 6.
8: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8-800-600-21-75. Негабаритика. Работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
12: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память

0: начинается война.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, День вывода войск из Афганистана. Там проводятся мероприятия. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. Угу. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я, когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. У меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественной «Афган», у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое. Ночью вроде как кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, стою, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, если 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, угу. И сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, бать, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

0: Он входил, синеет море за бульваром.
1: Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то.
0: Здесь лапы у елей дрожат.

0: во дворец. Играют свирели.
1: А вот что-нибудь из любимого?
2: Чужое любимое.
1: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
2: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради, вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому, кто лучше, кто хуже, я просто... Раз нельзя они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
2: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
2: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают. Приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка? Он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал. А мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
0: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать. Может быть,

конца, до последнего вдоха мы будем стоять. Вдруг случится за родину нам погибать,

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

сына мать дождется. А пока иду, ребята, в бой, никому никогда.

0: А пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 30 белгородских ветеранов завершили обучение в первом потоке проекта «Сталь». Об этом в своих соцсетях сообщил в РИО губернатора области Александр Шуваев. Они освоили годовой курс из 6 образовательных модулей и получили дипломы о профессиональной переподготовке. Участники проекта, которые находятся в зоне боевых действий, после возвращения смогут продолжить обучение. 20 из них уже приступили к работе, а остальным помогают с выбором вакансий. Задача – трудоустроить каждого, подчеркнул Александр Шуваев. 750 детей из Белгородской области отправились на отдых в Краснодарский край, рассказал Александр Шуваев. В оздоровительные лагеря поехали юные жители Белгорода, Чернянского, Шебекинского и Староскольского округов. Всего за пределами региона сейчас отдыхают более 5000 наших детей. Напомню, что решением федерального центра на отдых в безопасных российских регионах смогут отправиться 16,5 тысяч школьников и студентов из приграничных территорий области. На эти цели направлены 1 200 000 000 рублей, написал Александр Шуваев. Чтобы подать заявку на поездку, школьникам нужно обратиться к классному руководителю или директору, студентам колледжей и техникумов, к руководителю учреждения. Продолжаем выпуск. В Белгороде благоустраивают пространство вокруг здания будущего детского экологического клуба. Он разместится в Центральном парке культуры и отдыха имени Ленина. Подробности рассказал в соцсетях глава администрации города Валентин Демидов. Ключевым объектом зоны станет контактный фонтан с игровым ручьем длиной 106 метров. Первый этап работ завершен. Второй будет реализован во время реконструкции бывшего центра Тропикана. Пространство зонировано по возрастам. Игровые элементы и пластика окружает фонтан. Кроме того, вокруг него появятся перголы с качелями и зоны отдыха. Все площадки соединят мостиками и пешеходными маршрутами. Особое внимание уделили экологичности. Все зеленые насаждения бережно сохранены, а новые объекты гармонично вписаны в естественный рельеф. Озеленители уложили рулонный газон, высадили 481 кустарник и 10 деревьев. Также обустроено уличное освещение. Прием заявок на второй всероссийский конкурс медиаконтента «Блогеры благоустройства 2.0» продлен. Успейте подать работу до 15 сентября текущего года, пишут в соцсетях мэрии Белгорода. Форматы конкурса – видео, фото или текст о благоустройстве вашего города или села. В номинациях 15 направлений – от городских трансформаций и уютных дворов до исторического наследия. Конкурс пройдет в два этапа – заочный отбор работ и очный финал с 4 по 6 октября этого года. Подробности и подача заявки доступны на официальном сайте конкурса. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8-800-621-75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: горят, как символы великих убеждений.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
0: В студии Татьяна Криницкая. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородские ветераны СВО могут пройти углубленную диспансеризацию за один день. Ее организует Фонд защитники Отечества и Минздрав России. Обследование проводят в ведущих медучреждениях. Процедура занимает всего один день. Для жителей муниципалитетов предусмотрена транспортировка до клиники и обратно. В программу дополнительно включен скрининг патологии органов слуха. С начала года углубленную диспансеризацию в регионе прошли более 3000 ветеранов и членов их семей. По данным за 2021 год. Процедуру прошли 106 тысяч ветеранов СВО. У 84 тысяч выявили заболевания. Почти 55 с половиной тысяч поставлены на диспансерное наблюдение. Более 23 тысяч человек направили на медицинскую реабилитацию, а более 8 тысяч на санаторно-курортное лечение. При этом 1811 человек получили специализированную и высокотехнологичную помощь. В Губкинском округе продолжается обновление участка автодороги регионального значения Короче-Губкин-граница Курской области протяженностью 6 километров. Участок проходит вне населенных пунктов, начинается недалеко от хутора Кочки и заканчивается перед выездом на федеральную трассу М2 Крым. В настоящее время специалисты обновляют дорожное полотно. В планах ремонт водоотводных сооружений, замена барьерного ограждения, устройство шумовых полос и установка дорожных знаков. В завершении будет нанесено дорожная разметка. Отметим, что всего в Белгородской области в 2026 году, благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», планируется привести в нормативное состояние 157 километров 300 метров автодорог. Белоблводоканал провел замену участка сети водоснабжения в селе Новеньком Ивнянского округа на улице Тихонова. Во время ремонта выполнены монтаж 25-метрового участка, обвязка скважины, установка и настройка электрооборудования, ревизия и техническое обслуживание станции водоподготовки. На сегодняшний день работы завершены. Оборудование и обновленная сеть запущены в работу. И в завершении выпуска о спорте. Староскольские бойцы завоевали 2 золота и серебро на турнирах в Китае. С 5 по 10 августа в городе Санья прошли национальный чемпионат Китая по муай-тай и чемпионат Азии Международной ассоциации спортивного карате и кикбоксинга. В них участвовали атлеты из 34 стран. В составе сборной России выступили 120 бойцов, в том числе воспитанники староскольского клуба «Фронт-кик» Дмитрий Потапов и Иван Ромашов. Дмитрий – студент политехнического колледжа, взял золото в К1 и серебро в Ушу Саньда. А Иван, ученик 11-й школы, завоевал золото в Ушу Саньда и серебро в К1. Поздравляем спортсменов и их тренеров. Желаем новых успехов и побед. На этом пока все. В студии была Татьяна Криницкая. Еще больше новостей в наших следующих выпусках.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

0: не плотники, но сожалений горьких нет, как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Ракитная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Здравствуй, любимая. Как ты там без меня? Я тоже очень сильно скучаю. Ты только жди меня, и я обязательно вернусь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Лирика СВО. Это лето тоже будет жарким. В паутине оптоволокна будут вылазки, дозоры и накаты. В принципе, как было и тогда. Будут снова битвы за поселки. Лесополки, селы и дома будут рушиться от нашего напора ранее живые города. Будут снова страшные приказы, будем мы их честью выполнять. И звонок домой доступен будет, и ответит плачущая мать. Будут снова раны и потери, будут, их никак не избежать. Размышлять об этом очень трудно, если наше дело воевать. Будет дефицит воды на фронте, летом она ценится вдвойне. А у нас особенно, поверьте, кто сейчас на бешеной волне. И бессонница, конечно, тоже будет. Мысли будут, как мы будем жить. Когда все это закончится победой. Нам осталось только победить. Может, и награды тоже будут. Мелочь, а приятно, черт возьми. Мы бы все свои отдали бы награды, лишь бы не было сейчас этой войны. Так и пролетит на фронте лето, лишь бы выжить, лишь бы не пропасть. Утром соловей пусть трель заводит, чтобы ею насладиться всласть. 26 мая 2026 года. Роман П. Лирика СВО.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Забудь о том, что день уходит с земли. Час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали. Мы не однажды вспомним.

0: проходит лет.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Метеор, метеор, будет 32 на связь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

когда я в такси. Как всегда я спешу

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Стоим в поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат.

тобою родила. Стоим двое с братом Колей на берегу Днепра. Ты на левом, а я на правом. Почему же так?

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: звезда.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
0: Это

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 15 августа, в нашем регионе сохраняется облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 22. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Россия моя, ты родная моя земля. В этом вся моя жизнь, ты один в моем сердце дорог. Я скучаю всегда,

0: под обстрелами ждем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском,

0: И Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Сердце. Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. Без помех к успеху.